0: De volta no seu rádio, Pop Show.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.